расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: тебе понравится.
1: Стой. Лока.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симя.

сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с осадками. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком «плюс».

0: Гороскоп 6+.
1: Овны. Воскресенье – благоприятный день для проявления инициативы и реализации задуманных планов. Тельцы. Сегодня для вас важно насладиться присутствием близких людей. Близнецы. Воскресенье принесет вам новые возможности для расширения круга общения. Раки. Сегодня отдайте предпочтение уединению и времени для саморефлексии. Львы. Воскресенье для вас – день творчества и самовыражения. Девы. Сегодня посвятите время обучению. Изучите что-то новое. Весы. Воскресенье будет днем для налаживания любых контактов. Скорпионы. Сегодня вам рекомендуется обратить внимание на свое благополучие. Займитесь финансовыми вопросами. Стрельцы. Для вас воскресенье – день исполнения мечт и желаний. Козероги. Вы сегодня уделите внимание семейным делам и уюту в доме. Водолеи. Для вас воскресенье подготовило интересные встречи. Подготовьтесь к ним как следует. Рыбы. Вам сегодня рекомендуется обратить внимание на свои интуитивные способности и внутренние ощущения. Гороскоп классный, пускай он исполнится.

Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с осадками. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.

0: стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
5: Чего?
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с осадками. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.
2: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с плановой остановкой котельной для проведения профилактических работ с 8 по 19 июня 2026 года будет отсутствовать горячее водоснабжение домов по улицам Южный городок, Летной, Заречный.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте pinskdrev.ru.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли –

0: 8-800-151-66 или 8-154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет, это Шоу News. Пора обсуждать свежие сплетни из мира шоу-биза. Поехали! Ваня Дмитриенко собрал Аня Пересильд их воспоминания из 50 тысяч деталей Лего. А вы, девчонки, говорите, что принцев не осталось. Есть как минимум один. У Вани Дмитриенко фантазия работает не только в творчестве. На день рождения своей девушки Ани Пересильд он придумал очень милый и романтичный подарок. 20 мая Ане исполнилось 17, и Ваня к этой дате подготовился основательно. Он собственноручно собрал Лего почти из 50 тысяч деталей. И это не просто красивая конструкция. Это точная копия их совместной фотографии из Диснейленда. Весь процесс подготовки и вручения подарка Ваня снял на видео и выложил в свои социальные сети. Поэтому такой милый перформанс можно и увидеть. Бумажный самолетик изменил все. Тейлор Свифт исполнила мечту маленькой поклонницы. Фанаты Тейлор, знайте, она за вами наблюдает. Иногда даже отвечает на вирусные видео лично. На этот раз исполнительница осчастливила свою 8-летнюю поклонницу после милой истории, которая разлетелась по ТикТок. Все началось с бумажного самолетика. Маленькая Мэдлин услышала, как ее сосед-музыкант репетирует на улице, и постеснялась подойти к нему лично.

0: Хьюстона. Вместо этого девочка отправила ему записку с просьбой сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант сказал, что у него все схвачено, и исполнил Love Story прямо со своего крыльца, пока Мэдли подпевала из окна. Ее мама же сняла этот момент на видео, а ролик быстро разлетелся в соцсетях. Трогательное видео дошло и до самой Тейлор. Звезда отправила подписанные гитары не только Мэдлин, но и музыканту, а также написала юной поклоннице письмо от руки. Вот это да! Егор Крид стал крестным отцом. 31-летний артист удивил своих поклонников. Он решил стать духовным наставником для своей племянницы. Таинство крещения прошло в храме, а малышке дали красивое имя – Оливия Александра. Певец поделился трогательными кадрами с обряда в своих соцсетях. «Эта малышка – дочь родной сестры артиста и ее избранника. Мы желаем малышке крепкого здоровья, а ее новоиспеченному крестному папе побольше терпения». На сегодня все. Пока.
1: Лидер FM. Шоу News.
2: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
4: Семья – это безопасность, тепло родных людей, забота и защита. Но когда заботу и безопасность сменяет агрессия и тирания, это домашнее насилие. Насилие в семье недопустимо. Остановим его вместе.
5: Достоверно, оперативно,
6: качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 54-9501, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск.

0: Кабай. Телефон для связи 8029-312-61-65. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Дер ФМ. ФМ. Без границ. 6+.
1: Всем привет. Главные достопримечательности Доминиканы – это не только бескрайние пляжи в стиле баунти. Остров интересен также колониальной архитектурой и национальными парками, в которых царствуют птицы, лианы и пальмы. Переключиться на активную деятельность можно во время знакомства с заповедниками, дворцами и церквями. В Доминикане, по сравнению с другими странами Карибского бассейна, очень много интересных мест. Одна из самых известных достопримечательностей Карибских островов расположена на очень живописном холме. Это целый комплекс, представляющий собой имитацию европейской деревни 15 века. Сюда стремятся за самыми красивыми фотографиями и за атмосферой средневековой Испании. Главные достопримечательности Доминиканы – это природные богатства. Недалеко от курорта Баваро находится чудо природы – пещера Синод Голубой Глаз, подземный колодец удивительной красоты с чистейшей водой. В морском заповеднике Банка де ла Плата на заливе Самана туристы с удовольствием наблюдают за китами.
0: Лидер ФМ. ФМ. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания. Компания.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте! 31 мая во всем мире проводится Всемирный день без табака. Цель акции, учрежденной ВОЗ, привлечь внимание к смертельным последствиям курения и побудить людей отказаться от пагубной привычки. Рассказывает заведующая отделом общественного здоровья Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Ясюкайте.
2: Курение не просто убивает, оно приводит к тяжелым болезням, которые серьезно ухудшают качество жизни. Вдыхание табачного дыма и пара нарушают работу легких. Никотин и другие компоненты табака, вне зависимости от формы их потребления, отравляют сразу весь организм. Нет ни одного органа, который не страдал бы от этой привычки. Кроме затрудненного дыхания, курильщиков преследуют расстройства желудочно-кишечного тракта, болезни сердца. Недостаток кислорода в крови приводит к повышенной утомляемости и замедленной работе мозга. У них чаще развиваются болезни глаз, расстройства слуха. Табак вызывает более 20 видов рака. Особенно опасен табачный дым для репродуктивной системы. У мужчин курение вызывает эректильную дисфункцию, у женщин нарушает гормональный процесс выработки яйцеклеток. Кроме того, табачный дым вносит значительный вклад в загрязнение воздуха городов. В нем содержатся парниковые токсичные газы, компоненты смога. Поэтому борьба с курением – это не просто вопрос здоровья, а проблема социальной справедливости и защиты будущего.
1: Инспекция Министерства по налогам и сборам по Улицкому району напоминает, срок уплаты подоходного налога физическими лицами, исчисленного на основании представленных налоговых деклараций по подоходному налогу за 2025 год, не позднее 1 июня 2026 года. Оплату можно произвести через банк отделения почтовой связи посредством системы ЕРИП, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также в личном кабинете. За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность. Несвеж стал площадкой 22-го заседания Статистического совета Беларуси и России. Стороны подошли к разработке методологии по сопоставлению ВВП двух стран. По итогам заседания Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2027-2029 годы. В Латвии утвердили новый состав правительства во главе с представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом. Смена Кабмина стала прямым следствием недавнего инцидента с украинскими беспилотниками, которые бесконтрольно вторглись в латвийское воздушное пространство, спровоцировав развал прежней правящей коалиции и отставку премьера. Особое внимание новый премьер пообещал уделить авиакомпании Air Baltic и проекту железной дороги Rail Baltica. Также команда сосредоточится на вопросах безопасности и жесткой экономии.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В понедельник в нашем регионе облачная погода ночью, малооблачная днем. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в ночи составит 9-11 градусов тепла, днем до 20 со знаком плюс. Атмосферное давление будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
7: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
0: Реклама на Лидер FM. 54-70-75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Администрация и профсоюзный комитет совместного белорусско-российского закрытого акционерного общества «Липласт СПБ» от всей души поздравляют всех работников общества, ветеранов отрасли и коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Выражаем искреннюю благодарность и огромную признательность всем работникам общества за добросовестный труд, верность профессии, активное неравнодушие к судьбе предприятия. Пусть в коллективе и в семьях каждого работника будут мир и взаимопонимание. С безграничной теплотой и уважением желаем добра и счастья, крепкого здоровья и благополучия.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с осадками. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность, и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с плановой остановкой котельной для проведения профилактических работ с 8 по 19 июня 2026 года будет отсутствовать горячее водоснабжение домов по улицам Южный городок, Летной, Заречной.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Администрация и профсоюзный комитет совместного белорусско-российского закрытого акционерного общества «Липласт СПБ» от всей души поздравляют всех работников общества, ветеранов отрасли и коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Выражаем искреннюю благодарность и огромную признательность всем работникам общества за добросовестный труд, верность профессии, активное неравнодушие к судьбе предприятия. Пусть в коллективе и в семьях каждого работника будут мир и взаимопонимание. С безграничной теплотой и уважением желаем добра и счастья, крепкого здоровья и благополучия.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
1: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
6: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.

0: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с плановой остановкой котельной для проведения профилактических работ с 8 по 19 июня 2026 года будет отсутствовать горячее водоснабжение домов по улицам Южный городок, Летной, Заречной.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Достоверно, оперативно,
2: качественно, с любовью.
3: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Комплекс, представляющий собой имитацию европейской деревни 15 века. Сюда стремятся за самыми красивыми фотографиями и за атмосферой средневековой Испании. Главные достопримечательности Доминиканы – это природные богатства. Недалеко от курорта Баваро находится чудо природы – пещера Синод Голубой Глаз, подземный колодец удивительной красоты с чистейшей водой. В морском заповеднике Банка де ла Плата на заливе Самана туристы с удовольствием наблюдают за китами.
1: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» информирует. В соответствии с графиком проведения испытаний и плановых ремонтных работ в теплосетях ТМ номер 5, номер 6, второй зоны ремонта с 1 по 13 июня 2026 года будет временно отсутствовать горячее водоснабжение потребителей по улицам 7 ноября, Космонавтов, Черняховского, Суворова, Выдайка, Железнодорожной, Павлика Морозова, Варшавской, Машерова, Коммунистической, Барановичской, Горького, Фурманова, Карла Маркса, Первой Хасановской, в жилых домах по улице Мицкевича, дома 22-24, улице Победы, дом 59, улице Ленинской, дома 17-19-20, 21-22-28А, 30-32-34, проспекту Победы, дома 12-19-25. Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства. Мы работаем для вас, чтобы в ваших квартирах зимой было тепло и уютно.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.
4: Все мы изначально

Во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 21 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

Администрация и профсоюзный комитет совместного белорусско-российского закрытого акционерного общества «Липласт СПБ» от всей души поздравляют всех работников общества, ветеранов отрасли и коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Выражаем искреннюю благодарность и огромную признательность всем работникам общества за добросовестный труд, верность профессии, активное неравнодушие к судьбе предприятия. Пусть в коллективе и в семьях каждого работника будут мир и взаимопонимание. С безграничной теплотой и уважением желаем добра и счастья, крепкого здоровья и благополучия. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
2: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Давай.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте pinskdrev.ru.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
6: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 21 тепла.

0: студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте! С 25 по 31 мая на территории Гродненской области проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров автобусами и маршрутными такси, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
1: Наиболее распространенными нарушениями среди водителей маршрутных транспортных средств остаются игнорирование включения ближнего света фар, перевозка пассажиров сверх количества, нарушение требований дорожных знаков, а также пользование во время движения мобильным телефоном. Данное рейдовое мероприятие проводится совместно с транспортной инспекцией, а также для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов и маршрутных транспортных средств используют камеры видеонаблюдения.
0: Служба занятости организует бесплатное обучение безработных для повышения разряда по имеющейся профессии. Обращаться по улице Советской, 31. Несвеж стал площадкой 22-го заседания Статистического совета Беларуси и России. Стороны подошли к разработке методологии по сопоставлению ВВП двух стран. По итогам заседания Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2027-2029 годы. В Латвии утвердили новый состав правительства во главе с представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом. Смена Кабмина стала прямым следствием недавнего инцидента с украинскими беспилотниками, которые бесконтрольно вторглись в латвийское воздушное пространство, спровоцировав развал прежней правящей коалиции и отставку премьера. Особое внимание новый премьер пообещал уделить авиакомпании Air Baltic и проекту железной дороги Rail Baltica. Также команда сосредоточится на вопросах безопасности и жесткой экономии.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: Понедельник в нашем регионе облачная погода ночью, малооблачная днем. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в ночи составит 9-11 градусов тепла, днем до 20 со знаком плюс. Атмосферное давление будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет, это Шоу News. Пора обсуждать свежие сплетни из мира шоу-биза. Поехали! Ваня Дмитриенко собрал Аня Пересильд их воспоминания из 50 тысяч деталей Лего. А вы, девчонки, говорите, что принцев не осталось. Есть как минимум один. У Вани Дмитриенко фантазия работает не только в творчестве. На день рождения своей девушки Ани Пересильд он придумал очень милый и романтичный подарок. 20 мая Ане исполнилось 17, и Ваня к этой дате подготовился основательно. Он собственноручно собрал Лего почти из 50 тысяч деталей, и это не просто красивая конструкция. Это точная копия их совместной фотографии из Диснейленда. Весь процесс подготовки и вручения подарка Ваня снял на видео и выложил в свои социальные сети, поэтому такой милый перформанс можно и увидеть. Бумажный самолетик изменил все. Тейлор Свифт исполнила мечту маленькой поклонницы. Фанаты Тейлор, знайте, она за вами наблюдает. Иногда даже отвечает на вирусные видео лично. На этот раз исполнительница осчастливила свою 8-летнюю поклонницу после милой истории, которая разлетелась по ТикТок. Все началось с бумажного самолетика. Маленькая Мэдлин услышала, как ее сосед-музыкант репетирует на улице и постеснялась подойти к нему лично. Вместо этого девочка отправила ему записку с просьбой сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант сказал, что у него все схвачено, и исполнил Love Story прямо со своего крыльца, пока Мэдли подпевала из окна. Ее мама же сняла этот момент на видео, а ролик быстро разлетелся в соцсетях. Трогательное видео дошло и до самой Тейлор. Звезда отправила подписанные гитары не только Мэдлин, но и музыканту, а также написала юной поклоннице письмо от руки. Вот это да! Егор Крид стал крестным отцом. 31-летний артист удивил своих поклонников. Он решил стать духовным наставником для своей племянницы. Таинство крещения прошло в храме, а малышке дали красивое имя – Оливия Александра. Певец поделился трогательными кадрами с обряда в своих соцсетях. «Эта малышка – дочь родной сестры артиста и ее избранника. Мы желаем малышке крепкого здоровья, а ее новоиспеченному крестному папе побольше терпения». На сегодня все. Пока!
0: Лидер FM. Шоу News.

0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 21 тепла. Лидия.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Лидер

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,